0: Казино.си всяк тедън подаря 560-инчни Hisense телевизор. 6-1-6 телевизори само до 26 августа. Злата среча! Казино.си.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Релия, Импани Гоу, Интерконтинентал. Кратка пауза, това е музика, но станува и дружби.
1: Послушаш Best FM Любляна.
2: 3, 2, 1. Преклопи на Мув ТВ. Серия, филми, ТВ в живо, видеоклуб и на радио у Еми апликации. Замуди одајо, погледа до 7 дни назад. Дома, на пути, на својем заслону. Мув ТВ. Згодбе ки нас повезујео. Кликни на App.